0: Буланова FM.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот

И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: особенной. За романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.
1: Иваново FM.

0: Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374, для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановский кластер мембранных тканей расширил географию. По информации правительства, к нему присоединилось предприятие из Ижевска. Оно выпускает одежду для детей и взрослых. Напомним, первый в России кластер мембранных технологий был зарегистрирован в нашем крае 3 года назад и изначально объединил 5 компаний. В регионе создан полный цикл производства от выпуска мембраны до пошива готовой одежды. Только в прошлом году здесь изготовили более 2 миллионов погонных метров инновационной ткани. Иваново готовит к летним праздникам. Как сообщает мэрия, 2 улицы украсили новыми инсталляциями. Ко Дню России на проспекте Ленина перед памятником Фрунзе появился декоративный навес в цветах триколора. А на улице Карла Маркса к 155-летию областного центра сделали световое обрамление 18 деревьев. Энергосберегающие гирлянды украшают их стволы. В дальнейшем подобные инсталляции дизайнеры обещают разместить и на других центральных улицах города. Юные ивановцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях по карате. Кубок Милютина разыграли в Череповце. В Вологодской области собрались около 400 спортсменов со всей страны. Как сообщили в Федерации карате Ивановской области, наши ребята показали достойный результат и привезли 5 наград. Единственное золото завоевал Кирилл Терзи. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 44 копейки. Официальный курс евро 85 рублей 36 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Буланова FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сбору металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
8: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-5-0-263.
10: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 10 июня.
1: Год 1807.
2: Основан Ижевский оружейный завод. В этот день для организации управления заводом была открыта оружейная контора во главе с начальником завода. На Ижевском оружейном заводе производили огнестрельное и холодное оружие. К началу Отечественной войны 1812 года завод выпустил 2000 ружей, а в 1814 году 10 тысяч ружей и 2500 тесаков. В 1891 году завод приступил

0: автоматов Калашникова, которые по сей день находятся на вооружении и не знают аналогов. Сегодня завод наряду с боевым оружием выпускает также охотничье и спортивное оружие.
1: Год 1931.
0: Между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». Он отправился в 1 час 30 минут из Ленинграда с московского вокзала и прибыл в столицу на Ленинградский вокзал в тот же день в 11 часов 20 минут. Средняя скорость поезда по тем временам была рекордной – 69,8 км в час, а в состав входили 12 деревянных вагонов. Сегодня на поезде «Красная стрела» расстояние 650 км от Москвы до Санкт-Петербурга пассажиры доезжают за 8,5 часов. Поезда такого класса развивают скорость до 160 км в час, однако «Красная стрела» специально едет медленнее, чтобы пассажиры могли спокойно отдохнуть в пути.
1: Год 1936.
0: В Москве основана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союз мультфильм». Тогда она называлась «Союз дед мультфильм», а в августе 1937 года ее переименовали в «Союз мультфильм». Первый мультик, вышедший на киностудии в 1936 году, назывался «В Африке жарко» и был черно-белым. Через год появились и цветные мультфильмы. В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-горбунок».
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на строителей 76.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль, заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Любовь и...
12: золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
15: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановский кластер мембранных тканей расширил географию. По информации правительства, к нему присоединилось предприятие из Ижевска. Оно выпускает одежду для детей и взрослых. Напомним, первый в России кластер мембранных технологий был зарегистрирован в нашем крае 3 года назад и изначально объединил 5 компаний. В регионе создан полный цикл производства от выпуска мембраны до пошива готовой одежды. Только в прошлом году здесь изготовили более 2 миллионов погонных метров инновационной ткани. Иваново готовят к летним праздникам. Как сообщает мэрия, 2 улицы украсили новыми инсталляциями. Ко Дню России на проспекте Ленина перед памятником Фрунзе появился декоративный навес в цветах триколора. А на улице Карла Маркса к 155-летию областного центра сделали световое обрамление 18 деревьев. Энергосберегающие гирлянды украшают их стволы. В дальнейшем подобные инсталляции дизайнеры обещают разместить и на других центральных улицах города. Юные ивановцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях по карате. Кубок Милютина разыграли в Череповце. В Вологодской области собрались около 400 спортсменов со всей страны. Как сообщили в Федерации карате Ивановской области, наши ребята показали достойные результаты, привезли 5 наград. Единственное золото завоевал Кирилл Терзи. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 44 копейки. Официальный курс евро 85 рублей 36 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
3: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
4: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
5: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
7: Бигам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30% на весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

прескуранту, остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: минуты. В основе технологии лежат органические электрохимические транзисторы и так называемые нейроморфные вычисления. Ученым удалось разместить около 10 тысяч транзисторов на одном квадратном сантиметре гибкой поверхности, сохранив ее эластичность. По словам авторов, пластырь частично имитирует работу человеческого мозга. Во время испытаний система определяла опасные сигналы с точностью 99,6%. Вот такой вот умный пластырь. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
6: Любовь и...
7: золото на Иваново-ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
9: Любите свой газон. Вбегам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек» – техника, которая работает как часы. «Бегам» – правильный выбор.
10: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
11: Возрастное ограничение старше 18 лет.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановский кластер мембранных тканей расширил географию. По информации правительства, к нему присоединилось предприятие из Ижевска. Оно выпускает одежду для детей и взрослых. Напомним, первый в России кластер мембранных технологий был зарегистрирован в нашем крае 3 года назад и изначально объединил 5 компаний. В регионе создан полный цикл производства от выпуска мембраны до пошива готовой одежды. Только в прошлом году здесь изготовили более 2 миллионов погонных метров инновационной ткани. Иваново готовит к летним праздникам. Как сообщает мэрия, 2 улицы украсили новыми инсталляциями. Ко Дню России на проспекте Ленина перед памятником Фрунзе появился декоративный навес в цветах триколора. А на улице Карла Маркса к 155-летию областного центра сделали световое обрамление 18 деревьев. Энергосберегающие гирлянды украшают их стволы. В дальнейшем подобные инсталляции дизайнеры обещают разместить и на других центральных улицах города. Юные ивановцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях по карате. Кубок Милютина разыграли в Череповце. В Вологодской области собрались около 400 спортсменов со всей страны. Как сообщили в Федерации карате Ивановской области, наши ребята показали достойный результат и привезли 5 наград. Единственное золото завоевал Кирилл Терзи. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 44 копейки. Официальный курс евро 85 рублей 36 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
10: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
11: Любовь и...
12: Золото на Иваново FM.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
12: с бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
15: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
16: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-5-0-263.
17: Бигам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30%. На весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам.
18: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное события лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
19: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» получит турбомотор. По словам гендиректора «АвтоВАЗа» Максима Соколова, прототипы соберут в этом году. Напомним, кроссовер на базе «Весты» встанет на конвейер осенью. На первом этапе его будут оснащать вазовскими агрегатами. Позднее «Азимут» получит более мощный турбодвигатель на 150 лошадиных сил и классический автомат. В России стартовали продажи нового кроссовера GAC S9. Это крупный гибридный паркетник класса люкс. Среди конкурентов Lil 9, ROX Adamas и Voya Taishan. Новинка доступнее большинства конкурентов. Цена от 6,5 миллионов рублей. При этом есть адаптивная подвеска, система удержания в полосе и ряд других премиальных опций. Tenet T7 остается самым популярным кроссовером в России. В мае продали почти 8 тысяч машин, а за 5 месяцев с начала года – 30 тысяч. Havail Jolion несколько лет оставался самым популярным кроссовером и одновременно самой популярной иномаркой в России. Но в этом году в лидеры вырвался более крупный Tenet T7. Недавно в России началось производство люксовых кроссоверов ROX Adamas. Это не новинка. Раньше машины возили из Китая, а теперь собирают на автоторе в Калининграде. Кроссовер выделяется внешностью. Дизайн разработало знаменитое итальянское ателье Pininfarina. Люксовый комфорт и преимущества гибрида сочетаются с хорошей проходимостью. Подробнее о ROX Adamas российской сборки расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Бетонстрой. Товарный бетон. Пескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
8: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты.

0: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
1: Акция до конца месяца.
2: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
0: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Имплантация зубов от хороших докторов.
4: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
8: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
10: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
13: Выгодно?
14: Да!
13: Где?
14: В высшей лиге.
13: Нектарин. 199,90. Крылышки гриль. 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 4 по 10 июня в высшей лиге.
15: Бигам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30% на весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам.
16: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Иваново FM. Первое областное радио.

0: идет дождь.
1: Иваново FM. Первое областное радио.

0: «Золото» на Иваново ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я хочу признаться в любви своему любимому мужу Алексею. Я его очень люблю за то, что у нас двое любимых сыночков. Сынок Мирон и сынок Кирюша.
1: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иваново ФМ», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и...
0: золото на «Иваново ФМ».
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: «Иваново ФМ». Первое областное радио.

0: вами Иваново ФМ. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: О происшествиях. Серьезная авария на трассе Иваново-Родники. 7 июня 47-летний водитель автомобиля Opel Mokka при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не пропустил встречный Hyundai Solaris. В результате столкновения пострадали 4 человека, в том числе 2 несовершеннолетние девушки. Обеим потребовалась госпитализация. По факту ДТП проводится проверка. Водителей хотят освободить от оплаты парковки в тех случаях, когда система дает сбои. В Минтрансе предложили закрепить альтернативные способы оплаты, если внести деньги не получается по независящим от автомобилистов причинам. Конкретные механизмы в законопроекте не обозначены, пишет Коммерсант. Ранее Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать вопрос постоплаты парковок. Когда закон примут, жители всех субъектов смогут оплачивать парковку в течение суток после начала сессии. Регионы будут сами определять, каким образом администрировать платежи.
1: На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
7: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
8: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
9: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
10: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
11: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
12: Акция до конца месяца.
13: «Газпром Газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
14: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
15: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
16: Лечи! Зубки не робея у Стволыгина Андрея.
17: Телефон 59-29-49.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Любите свой газон. В Бигам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек». Техника, которая работает как часы. Бигам. Правильный выбор.

0: к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановский кластер мембранных тканей расширил географию. По информации правительства, к нему присоединилось предприятие из Ижевска. Оно выпускает одежду для детей и взрослых. Напомним, первый в России кластер мембранных технологий был зарегистрирован в нашем крае 3 года назад и изначально объединил 5 компаний. В регионе создан полный цикл производства от выпуска мембраны до пошива готовой одежды. Только в прошлом году здесь изготовили более 2 миллионов погонных метров инновационной ткани. Иваново готовит к летним праздникам. Как сообщает мэрия, 2 улицы украсили новыми инсталляциями. Ко Дню России на проспекте Ленина перед памятником Фрунзе появился декоративный навес в цветах триколора. А на улице Карла Маркса к 155-летию областного центра сделали световое обрамление 18 деревьев. Энергосберегающие гирлянды украшают их стволы. В дальнейшем подобные инсталляции дизайнеры обещают разместить и на других центральных улицах города. Юные ивановцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях по карате. Кубок Милютина разыграли в Череповце. В Вологодской области собрались около 400 спортсменов со всей страны. Как сообщили в Федерации карате Ивановской области, наши ребята показали достойный результат и привезли 5 наград. Единственное золото завоевал Кирилл Терзи. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник». Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 44 копейки. Официальный курс евро 85 рублей 36 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 10 июня.
1: Год 1807.
2: Основан Ижевский оружейный завод. В этот день для организации управления заводом была открыта оружейная контора во главе с начальником завода. На Ижевском оружейном заводе производили огнестрельное и холодное оружие. К началу Отечественной войны 1812 года завод выпустил 2000 ружей, а в 1814 году 10 тысяч ружей и 2500 тесаков. В 1891 году завод приступил к выпуску трехлинейной винтовки Мосина. Только здесь выпускались все ее разновидности – пехотная, драгунская, казачья и кавалерийский карабин. В 1887 году ижевская винтовка была представлена на Сибирско-Уральской выставке и быстро завоевала популярность. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже охотничьи ружья завода получили золотые медали. В годы Великой Отечественной войны на Ижевском заводе выпускалось до 18 видов оружия, включая противотанковые ружья Дегтярева и Симонова, авиационные пулеметы и пушку Березина, авиационные пушки Шпитального и Нудельмана Суранова. С 1948 года на Ижмаше началось производство автоматов Калашникова, которые по сей день находятся на вооружении и не знают аналогов. Сегодня завод наряду с боевым оружием выпускает также охотничье и спортивное оружие.
1: Год 1931.
2: Между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». Он отправился в 1 час 30 минут из Ленинграда с московского вокзала и прибыл в столицу на Ленинградский вокзал в тот же день в 11 часов 20 минут. Средняя скорость поезда по тем временам была рекордной – 69,8 километров в час, а в состав входили 12 деревянных вагонов. Сегодня на поезде «Красная стрела» расстояние 650 километров от Москвы до Санкт-Петербурга пассажиры доезжают за 8,5 часов. Поезда такого класса развивают скорость до 160 километров в час, однако «Красная стрела» специально едет медленнее, чтобы пассажиры могли спокойно отдохнуть в пути.
1: Год 1936.
2: В Москве основана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм». Тогда она называлась «Союздетмультфильм», а в августе 1937 года ее переименовали в «Союзмультфильм». Первый мультик, вышедший на киностудии в 1936 году, назывался «В Африке жарко» и был черно-белым. Через год появились и цветные мультфильмы. В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-горбунок».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
5: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
4: И можно заехать сразу?
5: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
6: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальдиньевана», Владимирская область, село Чириково, УКН 12-233-5-0-263.
9: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на «Строителей» 76.
10: Любовь и
11: золото на Иваново-ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
14: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций.

0: Со всей страны комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

остались от легкости и волшебства только колкости. И осенняя листва, вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потерь времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный пластырь, который распознает сбои сердца почти без задержки. Сотрудники Чикагского университета разработали гибкий электронный пластырь, способный анализировать состояние сердца прямо на теле человека в течение миллисекунд. Гаджет напоминает тонкую эластичную наклейку и может растягиваться вместе с кожей. Главная особенность разработки в том, что данные обрабатываются прямо внутри пластыря и без отправки информации на серверы или внешние компьютеры. Это особенно важно при опасных состояниях, вроде нарушения сердечного ритма, которые могут привести к смерти за считанные минуты. В основе технологии лежат органические электрохимические транзисторы и так называемые нейроморфные вычисления. Ученым удалось разместить около 10 тысяч транзисторов на одном квадратном сантиметре гибкой поверхности, сохранив ее эластичность. По словам авторов, пластырь частично имитирует работу человеческого мозга. Во время испытаний система определяла опасные сигналы с точностью 99,6%. Вот такой вот умный пластырь. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональное

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» получит турбомотор. По словам гендиректора «АвтоВАЗа» Максима Соколова, прототипы соберут в этом году. Напомним, кроссовер на базе «Весты» встанет на конвейер осенью. На первом этапе его будут оснащать вазовскими агрегатами. Позднее «Азимут» получит более мощный турбодвигатель на 150 лошадиных сил и классический автомат. В России стартовали продажи нового кроссовера GAC S9. Это крупный гибридный паркетник класса люкс. Среди конкурентов LL9, ROX Adamas и Voya Taishan. Новинка доступнее большинства конкурентов. Цена от 6,5 миллионов рублей. При этом есть адаптивная подвеска, система удержания в полосе и ряд других премиальных опций. Tenet T7 остается самым популярным кроссовером в России. В мае продали почти 8 тысяч машин, а за 5 месяцев с начала года – 30 тысяч. Havail Jolion несколько лет оставался самым популярным кроссовером и одновременно самой популярной иномаркой в России. Но в этом году в лидеры вырвался более крупный Tenet T7. Недавно в России началось производство люксовых кроссоверов ROX Adamas. Это не новинка. Раньше машины возили из Китая, а теперь собирают на автоторе в Калининграде. Кроссовер выделяется внешностью. Дизайн разработало знаменитое итальянское ателье Pininfarina. Люксовый комфорт и преимущества гибрида сочетаются с хорошей проходимостью. Подробнее о ROX Adamas российской сборки расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
10: А что еще?
9: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
10: Выгодно.
9: Да, но предложение ограничено.
10: Бегу звонить.
9: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
11: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
12: Любовь и...
13: золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами!
14: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
16: Выгодно?
17: Да!
16: Где?
17: В
12: высшей лиги.
16: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
17: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым

кто-то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег,

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Добрый день, меня зовут Галина. Я хочу признаться в любви своему сыну Серебрякову Семену. Мой дорогой сыночек, я хочу, чтобы ты был счастлив и знал, что родительская любовь всегда с тобой рядом и оберегает тебя. Мы тебя очень любим и рады, что ты стал нашим сыном.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжска.
5: На отдыхе с вами Иваново-ФМ.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: О происшествиях. Серьезная авария на трассе Иваново-Родники. 7 июня 47-летний водитель автомобиля Opel Mokka при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не пропустил встречный Hyundai Solaris. В результате столкновения пострадали 4 человека, в том числе 2 несовершеннолетние девушки. Обеим потребовалась госпитализация. По факту ДТП проводится проверка. Водителей хотят освободить от оплаты парковки в тех случаях, когда система дает сбои. В Минтрансе предложили закрепить альтернативные способы оплаты, если внести деньги не получается по независящим от автомобилистов причинам. Конкретные механизмы в законопроекте не обозначены, пишет Коммерсант. Ранее Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать вопрос постоплаты парковок. Когда закон примут, жители всех субъектов смогут оплачивать парковку в течение суток после начала сессии. Регионы будут сами определять, каким образом администрировать платежи. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: Окна, двери, потолки, расстрой.
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой.
10: 57-71-17.
11: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
12: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
14: Автовладельцы, надоело стоять в очереди.

Заметили, да, друзья, как часто в последнее время среда естественным образом перестает быть экватором недели и становится вполне себе четвергом. Предпоследний день нынешней трудовой недели наступил на студийных 12.04. Я Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в программе «Привет в обед», которая стартовала на Иваново FM, как водится, в полдень ровно. До 13.00 на 106.7 звучат ваши приветы, ваше хорошее настроение и ваши любимые песни. Написать нам можно по номеру 8-920-678-3148. Все, что душе угодно, в разумных пределах, конечно же. Друзья, пишите, где вам удобно. Можно написать в мессенджерах, можно написать в группе ВКонтакте Иваново FM в личных сообщениях. Мы все прочитаем, озвучим, исполним в ближайшее время, и все будут довольны. Группа ВКонтакте вам может, кстати, пригодиться не только для отправки сообщений. Не устану я напоминать про нашу большую акцию «Любовь и золото», которая идет вот прямо сейчас и продлится вплоть до 8 июля. 8 июля состоится ее грандиозный финал. Что нужно сделать, чтобы поучаствовать? Да на самом деле ничего, в общем, особо сложного. Переходите в нашу группу ВКонтакте Иваново FM или в телеграм-канал Иваново FM. Видите там пост такой замечательный, красивый, с QR-кодом. По этому QR-коду переходите, попадаете на специальную форму, там оставляете имя, фамилию, номер телефона и все. Ждете, когда мы позвоним вам, выведем в прямой эфир и предложим признаться в любви дорогому, близкому, любимому человеку. Если вы это сделаете, то вы сразу же получаете сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений и отправляетесь в финал, как раз-таки вот на 8 число, в День любви, семьи и верности, участвовать в розыгрыше золотых сережек с бриллиантами. Призы, по-моему, друзья, просто замечательные, поэтому если вы еще не участвовали, обязательно не упускайте такую возможность. Потому что это только кажется, что да, время еще есть, акция продлится еще долго, а на самом деле время летит очень быстро, я думаю, все с этим согласны. Поэтому, если есть желание, обязательно участвуйте, а желание должно быть. Давайте прямо сейчас послушаем с вами кукрыниксов, а сразу после перейдем к первым музыкальным заявкам на сегодня.

0: Привет в обед.
1: Прямые дороги и люди попроще, мне кажется, это скромное желание каждого из нас, друзья. Программа «Привет в обед» на Иванове ФМ стартовала совсем недавно. Готов я поделиться своим первым сообщением. Пишет Владимир. Доброго дня, Иванове ФМ, и всем-всем-всем. Приятно, что в этот раз к выходным в комплекте пойдет еще и хорошая погода. Держитесь речки, что называется. Давайте послушаем пароль в исполнении Чижа и компании. Да, Владимир, я не могу с вами не согласиться. Действительно, очень приятно, что по-настоящему летняя погода будет нас сопровождать в конце этой недели. Кто-то, конечно, вот говорит, что как-то жарковато, душновато, но с другой стороны, что можно ответить этим людям? Лето, оно по-другому, в общем-то, себя и не ведет, и другим не бывает. Речкам действительно надо держаться. Я думаю, что заплыв и наплыв будет очень массивный, но, тем не менее, тоже ничего плохого в этом, в общем-то, и нету. Спасибо большое, что написали нам. Вам хорошего дня, Чижа и компанию с песней «Пароль». Конечно, послушаем на 106.7 уже совсем скоро. Добавил эфирную сетку, ждите, для вас прозвучит эта песня. А еще в ближайшее время, друзья, разыграем сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска». Все, что надо будет сделать, это держать наготове телефон, если вы оставляли заявку на участие в нашей акции «Любовь и золото». «Ювелирная улица Приволжска», соответственно, является спонсором нашей игры. Это уникальное место, где воплощаются самые изысканные ювелирные мечты. Это не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. Ювелирная улица Приволжска, Диамант, Золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. Займемся розыгрышем, друзья, как водится, ближе к 12:30, поэтому внимательно слушайте, оставайтесь с Ивановой ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
2: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
1: И можно заехать сразу?
2: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
3: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
4: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
5: Акция до конца месяца.
6: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
7: Окна, мебель, двери, все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
8: Бигам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30%. На весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам.
9: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное события лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+. 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Группа «Ночные снайперы» напомнила нам немного про трамваи, вид транспорта, который, честно говоря, уже трудно вообще представить, да, в рамках инфраструктуры нашего города. Не знаю, был ли он хорош, этот вид транспорта, или был он плох. По-моему, было довольно романтично увидеть трамвай, друзья. Если у вас есть какое-то другое мнение, обязательно поделитесь им с нами по номеру 8-920-678-3148. Ну и про музыкальные заявки, конечно, не забывайте. Вот как, например, Наталья пишет следующее. Привет, Иваново ФМ, всем хорошего настроения. Если верить интернету, сегодня Всемирный день мороженого. И вот, по-моему, лучше дня для такого праздника не подобрать. Поставьте, пожалуйста, Ума Турман «Лето — это маленькая жизнь». Чувствуется мне, Ума Турман с их песней «Лето — это маленькая жизнь» прямо-таки метят в то, чтобы стать авторами гимна нашего нынешнего лета 2026 года. И хочу спросить, друзья, где вы читаете про эти праздники? Скажите мне, я тоже хочу. День мороженого звучит просто замечательно. Поэтому спасибо вам, Наталья, большое, что сказали нам про такое событие. Мы срочно побежим отмечать после эфира обязательно. Ну и поставлю для вас, конечно же, Уму Турман. Не могу просто проигнорировать такую музыкальную заявку. Песня прозвучит уже совсем скоро. Специально для вас обязательно дождитесь. Сразу после этой песни, друзья, мы обратимся к нашей акции «Любовь и золото». Вызвоним одного из вас, если вы оставляли нам заявку на участие. Пригласим в эфир, предложим признаться в любви и подарим сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска». «Ювелирная улица Приволжска» — это место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками от благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и аметистов. Так что, если номер телефона ваш у нас в базе есть, обязательно держите этот самый телефон наготове и будьте рядом, когда мы позвоним.

Группировка «Ленинград» отметилась на 106,7 только что. Знаю, что обещал, друзья, вернуться к вам уже непосредственно с участником нашего розыгрыша, но представляете, видимо, трудовая неделя поглотила вас всяческого рода делами. Никто не подходит к телефону, ну прямо-таки даже обидно. Вот хочется порадовать кого-нибудь хорошим призом в эту замечательную летнюю среду, а вы все трубки не берете. Это, друзья, непорядок. Если оставляли заявку, обязательно проверьте, может быть, мы вам звонили, и дождитесь, пока мы перезвоним вам в течение ближайших нескольких минут. Я, конечно, пока времени терять не буду и исполню вот, например, музыкальную заявку от Екатерины. Она просит поставить «Смысловые галлюцинации» с наилучшими пожеланиями для всех, кто настроен на Иваново FM в полдень. Екатерина, вам спасибо большое, что написали. Наилучшие пожелания летят для вас от всей нашей команды, а «Смысловые галлюцинации» добавляем в эфирную сетку, послушаем прямо сейчас.

0: золото на Иваново-ФМ.
1: Пришло время дарить подарки в программе «Привет в обед» на Иваново ФМ. Друзья, сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжская». Ну, прямо-таки ждет, не дождется обрести своего обладателя. И я почему-то уверен однозначно, что сегодня обладателем этого сертификата станет Олег, который прямо сейчас с нами на связи. Олег, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как с настроением у вас сегодня, Олег? Летнее, признавайтесь?
2: О, настроение так же, как и погода, светится и радуется жизни.
1: Ух ты, вот это красивый оборот. Я, пожалуй, его возьму на вооружение. Ну что, Олег, готовы ли вы прямо сейчас в прямом эфире признаться в любви?
2: Да, конечно.
1: Замечательно. Кому будете признаваться?
2: Своим любимым родителям.
1: Тогда мы вас внимательно слушаем, дерзайте.
2: Мама, папа, я знаю, что вы меня сейчас слышите. Потому что вы, так же, как и я, являетесь любителем радио Иваново ФМ. Я вас очень люблю, я благодарен вам за все то тепло, ласку, нежность, что мне подарили в детстве, за те труды, которые вы мне смогли привить к учебе, к работе. От всей души я вас очень-очень люблю и благодарен вам за все, что у меня в жизни есть благодаря вам.
1: Я вот сейчас попытался даже что-то сказать, Олег, в процессе вашей речи не смог. Просто улыбка у меня была на все лицо от таких замечательных слов. И про Иваново ФМ вы сказали, и, в принципе, пожелание, да, признание в любви у вас было просто... Ну вот, комар носа не подточит, как говорится. Мы, конечно же, вручаем вам за него сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжская». И я крайне рад автора такого оригинального признания пригласить в финал нашего розыгрыша, который пройдет 8 июля в День любви, семьи и верности. Мы разыгрываем золотые серьги с бриллиантами в этот день. Поэтому, Олег, если будет у вас возможность, обязательно в 12 часов послушайте эфир, потому что выбирать будем с помощью лототрона, да, то есть случайность может подарить кому угодно этот замечательный приз. И в числе кого угодно можете быть и вы, я так недвусмысленно намекаю. Поэтому будьте с нами.
2: Ну, я на это очень надеюсь.
1: Это правильно. Надежда во всех играх, она является... чуть ли не самым важным фактором. Олег, спасибо вам большое. Больше вас не задерживаю. Еще раз очень приятно, что вы вышли с нами на связь. До свидания, хорошего вам дня.
2: До свидания, спасибо большое.
1: Сегодняшний приз нашел своего победителя. Признаюсь честно, друзья, дарить вам сертификаты за такие замечательные слова просто отдельная радость для меня, как для ведущего. Еще раз напомню, что спонсор нашего розыгрыша — ювелирная улица Приволжская, где вы найдете роскошную коллекцию изделий с бриллиантами. Каждое украшение — это сочетание безупречного качества и утонченного дизайна. Цепи, браслеты — в ассортименте представлены модели для любого стиля, от сдержанной классики до смелых современных решений. Ювелирная улица Приволжская, Диамант, Золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бегам.
3: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Любовь и...
6: золото на Иваново-ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
13: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт, комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
0: Закажи рекламу на Иваново FM.

Завершаем час приветов и музыкальных заявок на сегодня. Друзья, последняя композиция по вашей просьбе, которая прозвучит сегодня, это «Цветут цветы» от группы «Танцы минус», поскольку попросила ее поставить Анна, одна из наших дорогих слушательниц. Анна, большой вам привет, спасибо, что написали. Послушаем «Танцы минус» в конце этого часа. В эфирной сетке уже они стоят, специально для вас отыграют в ближайшее время. Прощаемся мы с вами до завтра, друзья. В 12.00 встречаемся на 106.7 вновь, чтобы делиться хорошим настроением, передавать приветы, выполнять музыкальные заказы, слушать любимые песни. То есть без розыгрыша завтрашний час тоже не обойдется, поэтому не забывайте про то, что можно оставить заявку на игру с помощью нашей группы ВКонтакте. И если уже оставили, не забывайте держать наготове телефон, чтобы принять наш звонок. «Любовь и золото» — наша большая акция, продлится до 8 июля. 8 июля состоится ее финал. Мы разыгрываем главный приз — золотые серьги с бриллиантами. Но до этого можно в этот самый финал попасть. Друзья, еще раз вас отправляю в телеграм-канал Иван ФМ или в группу ВКонтакте. Правила для участия крайне простые. Позвонить вам и вывести в эфир для того, чтобы вы признались в любви, могут не только в программе «Привет в обед», но и в течение всего дня. Поэтому участвуйте, выходите в эфир, когда вам удобно, признавайтесь в любви филигранно, как вы делаете это регулярно в нашей программе. Получайте подарки и выходите в финал и боритесь за главный приз. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Всем пока!

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Новости на «Иваново ФМ».
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Тейковском районе будут судить предпринимателя за сбыт ювелирных украшений без обязательной маркировки. В течение 4 лет 57-летний житель Ивановского округа незаконно хранил и перевозил для последующей продажи драгоценные металлы и камни без уникальных идентификационных номеров. Всего он продал почти 800 изделий. Как сообщили в областном суде, рыночная стоимость контрафакта оценивается в 7 миллионов рублей. В Иванове вновь пройдет крупнейший в Центральном федеральном округе книжный фестиваль «Читай, отдыхай». Старт одного из масштабных литературных событий запланирован на 3 июля. По традиции в арт-пространстве железнодорожного вокзала развернется большая ярмарка. Свои книги представят десятки ведущих российских издательств. Также в программе презентации, лекции, встречи с писателями, мастер-классы и кинопоказы. Ивановский текстильщик готовится к решающему поединку в золотой группе второй лиги первенства России по футболу. 13 июня ивановцы на своем поле будут принимать Иртыш. На кону выход в ФНЛ. Напомним, по итогам предпоследнего матча сезона с «Родиной-2» красно-черные поднялись на 3-е место турнирной таблицы. Ивановский клуб обыграл соперника со счетом 2-0. Для наших футболистов это была 4-я подряд победа на выезде. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 44 копейки. Официальный курс евро 85 рублей 36 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 10 июня.
1: Год 1807.
2: Основан Ижевский оружейный завод. В этот день для организации управления заводом была открыта оружейная контора во главе с начальником завода. На Ижевском оружейном заводе производили огнестрельное и холодное оружие. К началу Отечественной войны 1812 года завод выпустил 2000 ружей, а в 1814 году 10 тысяч ружей и 2500 тесаков. В 1891 году завод приступил к выпуску трехлинейной винтовки Мосина. Только здесь выпускались все ее разновидности – пехотная, драгунская, казачья и кавалерийский карабин. В 1887 году ижевская винтовка была представлена на Сибирско-Уральской выставке и быстро завоевала популярность. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже охотничьи ружья завода получили золотые медали. В годы Великой Отечественной войны на Ижевском заводе выпускалось до 18 видов оружия, включая противотанковые ружья Дегтярева и Симонова, авиационные пулеметы и пушку Березина, авиационные пушки Шпитального и Нудельмана Суранова. С 1948 года на Ижмаше началось производство автоматов Калашникова, которые по сей день находятся на вооружении и не знают аналогов. Сегодня завод наряду с боевым оружием выпускает также охотничье и спортивное оружие.
1: Год 1931.
2: Между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». Он отправился в 1 час 30 минут из Ленинграда с московского вокзала и прибыл в столицу на Ленинградский вокзал в тот же день в 11 часов 20 минут. Средняя скорость поезда по тем временам была рекордной – 69,8 километров в час, а в состав входили 12 деревянных вагонов. Сегодня на поезде «Красная стрела» расстояние 650 километров от Москвы до Санкт-Петербурга пассажиры доезжают за 8,5 часов. Поезда такого класса развивают скорость до 160 километров в час. Однако «Красная стрела» специально едет медленнее, чтобы пассажиры могли спокойно отдохнуть в пути.
1: Год 1936.
2: В Москве основана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союз мультфильм». Тогда она называлась «Союз дед мультфильм», а в августе 1937 года ее переименовали в «Союз мультфильм». Первый мультик, вышедший на киностудии в 1936 году, назывался «В Африке жарко» и был черно-белым. Через год появились и цветные мультфильмы. В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-горбунок».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-235-0-263.
12: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
13: Акция до конца месяца.
14: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций.

0: всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Нектарин. 199,90. Крылышки гриль. 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 4 по 10 июня в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
5: А что еще?
4: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
5: Выгодно.
4: Да, но предложение не ограничено.
5: Бегу звонить.
4: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Любовь и...
8: Золото на Иваново FM.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
11: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь

0: Экспресс Хавейл Про по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
1: Возрастное ограничение старше 18 лет.
2: Любите свой газон. В бегам газонокосилки и садовые тракторы Вилартек. Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. Вилартек. Техника, которая работает как часы. Бегам. Правильный выбор.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный пластырь, который распознает сбои сердца почти без задержки. Сотрудники Чикагского университета разработали гибкий электронный пластырь, способный анализировать состояние сердца прямо на теле человека в течение миллисекунд. Гаджет напоминает тонкую эластичную наклейку и может растягиваться вместе с кожей. Главная особенность разработки в том, что данные обрабатываются прямо внутри пластыря и без отправки информации на серверы или внешние компьютеры. Это особенно важно при опасных состояниях, вроде нарушения сердечного ритма, которые могут привести к смерти за считанные минуты. В основе технологии лежат органические электрохимические транзисторы и так называемые нейроморфные вычисления. Ученым удалось разместить около 10 тысяч транзисторов на одном квадратном сантиметре гибкой поверхности, сохранив ее эластичность. По словам авторов, пластырь частично имитирует работу человеческого мозга. Во время испытаний система определяла опасные сигналы с точностью 99,6%. Вот такой вот умный пластырь. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чиково, ОКН 13-233-5-0-263.
9: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить! На улице Строителей, 76.
11: Выгодно?
12: Да!
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
14: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

холодном дне. Два отсека взорвано, да три еще в огне. Знаю, нет спасения, но если веришь, что...

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» получит турбомотор. По словам гендиректора «АвтоВАЗа» Максима Соколова, прототипы соберут в этом году. Напомним, кроссовер на базе «Весты» встанет на конвейер осенью. На первом этапе его будут оснащать вазовскими агрегатами. Позднее «Азимут» получит более мощный турбодвигатель на 150 лошадиных сил и классический автомат. В России стартовали продажи нового кроссовера GAC S9. Это крупный гибридный паркетник класса люкс. Среди конкурентов Leel 9, Rox Adamas и Voya Taishan. Новинка доступнее большинства конкурентов. Цена от 6,5 миллионов рублей. При этом есть адаптивная подвеска, система удержания в полосе и ряд других премиальных опций. Tenet T7 остается самым популярным кроссовером в России. В мае продали почти 8 тысяч машин, а за 5 месяцев с начала года – 30 тысяч. Havail Jolion несколько лет оставался самым популярным кроссовером и одновременно самой популярной иномаркой в России. Но в этом году в лидеры вырвался более крупный Tenet T7. Недавно в России началось производство люксовых кроссоверов Rox Adamas. Это не новинка. Раньше машины возили из Китая, а теперь собирают на автоторе в Калининграде. Кроссовер выделяется внешностью. Дизайн разработало знаменитое итальянское ателье Pininfarina. Люксовый комфорт и преимущества гибрида сочетаются с хорошей проходимостью. Подробнее о Rox Adamas российской сборки расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
6: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Окна, двери, потолки.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
10: Автовладельцы, надоело стоять в очередях? Чтобы помыть свой автомобиль, заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
11: Любовь и...
12: золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
15: Имплантация зубов от хороших докторов.
16: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
18: Закажи рекламу на Иван.
11: Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: В Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Тейковском районе будут судить предпринимателя за сбыт ювелирных украшений без обязательной маркировки. В течение 4 лет 57-летний житель Ивановского округа незаконно хранил и перевозил для последующей продажи драгоценные металлы и камни без уникальных идентификационных номеров. Всего он продал почти 800 изделий. Как сообщили в областном суде, рыночная стоимость контрафакта оценивается в 7 миллионов рублей. В Иванове вновь пройдет крупнейший в Центральном федеральном округе книжный фестиваль «Читай, отдыхай». Старт одного из масштабных литературных событий запланирован на 3 июля. По традиции в арт-пространстве железнодорожного вокзала развернется большая ярмарка. Свои книги представят десятки ведущих российских издательств. Также в программе презентации, лекции, встречи с писателями, мастер-классы и кинопоказы. Ивановский текстильщик готовится к решающему поединку в золотой группе второй лиги первенства России по футболу. 13 июня ивановцы на своем поле будут принимать Иртыш. На кону выход в ФНЛ. Напомним, по итогам предпоследнего матча сезона с Родиной 2 красно-черные поднялись на 3-е место турнирной таблицы. Ивановский клуб обыграл соперника со счетом 2-0. Для наших футболистов это была 4-я подряд победа на выезде. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 44 копейки. Официальный курс евро 85 рублей 36 копеек.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: О происшествиях. Смертельная авария в Савинском районе. Трагедия произошла в селе Вознесение 6 июня. Ночью на центральной улице 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. По данным ГАИ, водитель скончался до приезда скорой помощи, а его 20-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Водителей предупредили, что привычка ставить кондиционер на 18 градусов летом может аукнуться здоровью. По словам врачей, резкий перепад температур легко приводит к боли в горле, насморку и общему разбитому состоянию. А грязный кондиционер еще и превращается в рассадник бактерий и плесени. Специалисты советуют охлаждать машину постепенно и не превращать салон в морозильник. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать. А можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
10: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
9: И можно заехать сразу?
10: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
11: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
12: Любовь и...
13: золото на Иваново ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
16: Выгодно?
17: Да.
16: Где?
17: В высшей лиге.
16: Нектарин 199,90. Крылышки гриль 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 4 по 10 июня в высшей лиге.
18: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торботы. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги из челюсти быстры. Почему же ваш шаг?

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Я хотела бы признаться в любви своему мужу Глебу. Мы уже очень много лет вместе. Я его очень люблю, ценю, уважаю. Мне очень нравится в нем больше всего то, что он поддерживает все мои безумные идеи.
1: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иваново ФМ», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на «Иваново ФМ».
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 10 июня.
1: Год 1807.
2: Основан Ижевский оружейный завод. В этот день для организации управления заводом была открыта оружейная контора во главе с начальником завода. На Ижевском оружейном заводе производили огнестрельное и холодное оружие. К началу Отечественной войны 1812 года завод выпустил 2000 ружей, а в 1814 году 10 тысяч ружей и 2500 тесаков. В 1891 году завод приступил к выпуску трехлинейной винтовки Мосина. Только здесь выпускались все ее разновидности – пехотная, драгунская, казачья и кавалерийский карабин. В 1887 году ижевская винтовка была представлена на Сибирско-Уральской выставке и быстро завоевала популярность. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже охотничьи ружья завода получили золотые медали. В годы Великой Отечественной войны на Ижевском заводе выпускалось до 18 видов оружия, включая противотанковые ружья Дегтярева и Симонова, авиационные пулеметы и пушку Березина, авиационные пушки Шпитального и Нудельмана Суранова. С 1948 года на Ижмаше началось производство автоматов Калашникова, которые по сей день находятся на вооружении и не знают аналогов. Сегодня завод наряду с боевым оружием выпускает также охотничье и спортивное оружие.
1: Год 1931.
2: Между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». Он отправился в 1 час 30 минут из Ленинграда с московского вокзала и прибыл в столицу на Ленинградский вокзал в тот же день в 11 часов 20 минут. Средняя скорость поезда по тем временам была рекордной – 69,8 км в час, а в состав входили 12 деревянных вагонов. Сегодня на поезде «Красная стрела» расстояние 650 км от Москвы до Санкт-Петербурга пассажиры доезжают за 8,5 часов. Поезда такого класса развивают скорость до 160 км в час, однако «Красная стрела» специально едет медленнее, чтобы пассажиры могли спокойно отдохнуть в пути.
1: Год 1936.
2: В Москве основана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союз мультфильм». Тогда она называлась «Союз дед мультфильм», а в августе 1937 года ее переименовали в «Союз мультфильм». Первый мультик, вышедший на киностудии в 1936 году, назывался «В Африке жарко» и был черно-белым. Через год появились и цветные мультфильмы. В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-горбунок».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Пора менять дверь. А в ТМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь в счет новой. Только на улице Строителей, 76.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лекторий, сотни атлетов со всей страны, комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: давно к тебе остыл.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный пластырь, который распознает сбои сердца почти без задержки. Сотрудники Чикагского университета разработали гибкий электронный пластырь, способный анализировать состояние сердца прямо на теле человека в течение миллисекунд. Гаджет напоминает тонкую эластичную наклейку и может растягиваться вместе с кожей. Главная особенность разработки в том, что данные обрабатываются прямо внутри пластыря и без отправки информации на серверы или внешние компьютеры. Это особенно важно при опасных состояниях, вроде нарушения сердечного ритма, которые могут привести к смерти за считанные минуты. В основе технологии лежат органические электрохимические транзисторы и так называемые нейроморфные вычисления. Ученым удалось разместить около 10 тысяч транзисторов на одном квадратном сантиметре гибкой поверхности, сохранив ее эластичность. По словам авторов, пластырь частично имитирует работу человеческого мозга. Во время испытаний система определяла опасные сигналы с точностью 99,6%. Вот такой вот умный пластырь. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
5: А что еще?
4: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
5: Выгодно.
4: Да, но предложение ограничено.
5: Бегу звонить.
4: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка. Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: «Бигам» встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30% на весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в «Бигам».
8: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Суперзнегиола», Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-50-263.
10: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
11: Любовь и...
12: Золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
15: Выгодно?
16: Да!
15: Где?
16: В высшей лиге.
17: Квас «Берендеевка» 2,5 литра – 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов – 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
18: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бигам». Уверенность в каждом выборе.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» получит турбомотор. По словам гендиректора «АвтоВАЗа» Максима Соколова, прототипы соберут в этом году. Напомним, кроссовер на базе «Весты» встанет на конвейер осенью. На первом этапе его будут оснащать вазовскими агрегатами. Позднее «Азимут» получит более мощный турбодвигатель на 150 лошадиных сил и классический автомат. В России стартовали продажи нового кроссовера GAC S9. Это крупный гибридный паркетник класса люкс. Среди конкурентов LL9, ROX Adamas и Voya Taishan. Новинка доступнее большинства конкурентов. Цена от 6,5 миллионов рублей. При этом есть адаптивная подвеска, система удержания в полосе и ряд других премиальных опций. Tenet T7 остается самым популярным кроссовером в России. В мае продали почти 8 тысяч машин, а за 5 месяцев с начала года – 30 тысяч. Havail Jolion несколько лет оставался самым популярным кроссовером и одновременно самой популярной иномаркой в России. Но в этом году в лидеры вырвался более крупный Tenet T7. Недавно в России началось производство люксовых кроссоверов ROX Adamas. Это не новинка. Раньше машины возили из Китая, а теперь собирают на автоторе в Калининграде. Кроссовер выделяется внешностью. Дизайн разработало знаменитое итальянское ателье Pininfarina. Люксовый комфорт и преимущества гибрида сочетаются с хорошей проходимостью. Подробнее о ROX Adamas российской сборки расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Имплантация зубов от хороших докторов.
9: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Окна, двери, потолки, расстрой.
14: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57 71 17.
13: Росстрой.
15: 02-5770-71-17.
16: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
17: Выгодно?
18: Да.
17: Где?
18: В высшей лиге.
17: Нектарин 199,90. Крылышки гриль 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 4 по 10 июня в высшей лиге.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. С наступлением лета в Ивановской области резко выросло число аварий с юными водителями двухколесного транспорта. Так, на днях трое подростков на электросамокате попали под колеса авто. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на второй лагерной улице. Как выяснилось, ребята арендовали самокат с чужого аккаунта. Управлял им 14-летний ивановец. С травмами школьников доставили в больницу. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям следить за досугом своих детей и напомнить им о необходимости спешиваться перед переходами. В Ивановской области появится еще одно оборудованное место для катания скейтеров. В летнем саду Тейково стартовали работы по устройству асфальтированных площадок для паркура и скейт-парка. В прошлом году эта территория набрала больше всего голосов в программе формирования комфортной городской среды. Напомним, до 12 июня на платформе госуслуг проходит очередное онлайн-голосование по благоустройству. Победившие проекты будут реализовывать в следующем году. В Ивановской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Она ежегодно объединяет соискателей и работодателей из разных сфер. 26 июня в нашем регионе свои вакансии представят более 160 предприятий и организаций. Помимо этого, в программе мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. Также в рамках ярмарки для юных жителей нашего края пройдут мероприятия фестиваля профессий. Он призван помочь подросткам и молодежи сделать осознанный выбор будущей специальности, раскрыть их таланты и интересы. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 44 копейки. Официальный курс евро 85 рублей 36 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
10: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
11: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая 5А. Телефон 93-88-88.
12: Возрастное ограничение старше 18 лет.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: 27 июня на аэродроме Ясюниха. Фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
15: Бигам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня. Жаркие скидки до 30%. На весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: О происшествиях. Смертельная авария в Савинском районе. Трагедия произошла в селе Вознесение 6 июня. Ночью на центральной улице 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. По данным ГАИ, водитель скончался до приезда скорой помощи, а его 20-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Водителей предупредили, что привычка ставить кондиционер на 18 градусов летом может аукнуться здоровью. По словам врачей, резкий перепад температур легко приводит к боли в горле, насморку и общему разбитому состоянию. А грязный кондиционер еще и превращается в рассадник бактерий и плесени. Специалисты советуют охлаждать машину постепенно и не превращать салон в морозильник. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника.
6: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
7: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
8: Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Я хотела бы признаться в любви своему мужу Глебу. Мы уже очень много лет вместе. Я его очень люблю, ценю, уважаю. Мне очень нравится в нем больше всего то, что он поддерживает все мои безумные идеи.
7: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иваново ФМ», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
6: Любовь и
0: золото на «Иваново ФМ».
5: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
0: Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бегам.
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса премиум. Испытай танк в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
8: Акция до конца месяца.
9: Любите свой газон. В Бегам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек» – техника, которая работает как часы. «Бегам». Правильный выбор.
10: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
11: Любовь и...
12: Золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
15: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
16: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
15: Телефон 59-29-49.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Бегам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30%. На весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бегам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. С наступлением лета в Ивановской области резко выросло число аварий с юными водителями двухколесного транспорта. Так, на днях трое подростков на электросамокате попали под колеса авто. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на второй лагерной улице. Как выяснилось, ребята арендовали самокат с чужого аккаунта. Управлял им 14-летний ивановец. С травмами школьников доставили в больницу. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям следить за досугом своих детей и напомнить им о необходимости спешиваться перед переходами. В Ивановской области появится еще одно оборудованное место для катания скейтеров. В летнем саду Тейково стартовали работы по устройству асфальтированных площадок для паркура и скейт-парка. В прошлом году эта территория набрала больше всего голосов в программе формирования комфортной городской среды. Напомним, до 12 июня на платформе госуслуг проходит очередное онлайн-голосование по благоустройству. Победившие проекты будут реализовывать в следующем году. В Ивановской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Она ежегодно объединяет соискателей и работодателей из разных сфер. 26 июня в нашем регионе свои вакансии представят более 160 предприятий и организаций. Помимо этого, в программе мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. Также в рамках ярмарки для юных жителей нашего края пройдут мероприятия фестиваля профессий. Он призван помочь подросткам и молодежи сделать осознанный выбор будущей специальности, раскрыть их таланты и интересы. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново ФМ».

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 10 июня.
1: Год 1807.
2: Основан Ижевский оружейный завод. В этот день для организации управления заводом была открыта оружейная контора во главе с начальником завода. На Ижевском оружейном заводе производили огнестрельное и холодное оружие. К началу Отечественной войны 1812 года завод выпустил 2000 ружей, а в 1814 году 10 тысяч ружей и 2500 тесаков. В 1891 году завод приступил к выпуску трехлинейной винтовки Мосина. Только здесь выпускались все ее разновидности – пехотная, драгунская, казачья и кавалерийский карабин. В 1887 году ижевская винтовка была представлена на Сибирско-Уральской выставке и быстро завоевала популярность. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже охотничьи ружья завода получили золотые медали. В годы Великой Отечественной войны на Ижевском заводе выпускалось до 18 видов оружия, включая противотанковые ружья Дегтярева и Симонова, авиационные пулеметы и пушку Березина, авиационные пушки Шпитального и Нудельмана Суранова. С 1948 года на Ижмаше началось производство автоматов Калашникова, которые по сей день находятся на вооружении и не знают аналогов. Сегодня завод наряду с боевым оружием выпускает также охотничье и спортивное оружие.
1: Год 1931.
2: Между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». Он отправился в 1 час 30 минут из Ленинграда с московского вокзала и прибыл в столицу на Ленинградский вокзал в тот же день в 11 часов 20 минут. Средняя скорость поезда по тем временам была рекордной – 69,8 км в час, а в состав входили 12 деревянных вагонов. Сегодня на поезде «Красная стрела» расстояние 650 км от Москвы до Санкт-Петербурга пассажиры доезжают за 8,5 часов. Поезда такого класса развивают скорость до 160 км в час, однако «Красная стрела» специально едет медленнее, чтобы пассажиры могли спокойно отдохнуть в пути.
1: Год 1936.
2: В Москве основана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союз мультфильм». Тогда она называлась «Союз дед мультфильм», а в августе 1937 года ее переименовали в «Союз мультфильм». Первый мультик, вышедший на киностудии в 1936 году, назывался «В Африке жарко» и был черно-белым. Через год появились и цветные мультфильмы. В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-горбунок».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
10: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: «Бигам» встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30%. На весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам.
12: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
13: Акция до конца месяца.
14: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
15: Бензопилы «Вилартек». Точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат. Результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бигам». Уверенность в каждом выборе.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный пластырь, который распознает сбои сердца почти без задержки. Сотрудники Чикагского университета разработали гибкий электронный пластырь, способный анализировать состояние сердца прямо на теле человека в течение миллисекунд. Гаджет напоминает тонкую эластичную наклейку и может растягиваться вместе с кожей. Главная особенность разработки в том, что данные обрабатываются прямо внутри пластыря и без отправки информации на серверы или внешние компьютеры. Это особенно важно при опасных состояниях, вроде нарушения сердечного ритма, которые могут привести к смерти за считанные минуты. В основе технологии лежат органические электрохимические транзисторы и так называемые нейроморфные вычисления. Ученым удалось разместить около 10 тысяч транзисторов на одном квадратном сантиметре гибкой поверхности, сохранив ее эластичность. По словам авторов, пластырь частично имитирует работу человеческого мозга. Во время испытаний система определяла опасные сигналы с точностью 99,6%. Вот такой вот умный пластырь. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на Строителей 76.
6: Имплантация зубов от хороших докторов.
7: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
10: Любовь и...
11: золото на Иваново ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
15: Любите свой газон. В Бигам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек» – техника, которая работает как часы. «Бигам» – правильный выбор.
16: Вы за рулем обновленного «Хавейл H3». Дорога меняется. Интеллектуальный полный привод уже подстроился. Нужна уверенная динамика? Модернизированный двигатель дает бодрый разгон. Хотите приоткрыть окна или включить подогрев сидений, не отвлекаясь? Управляйте функциями автомобиля голосом. Нужны привычные сервисы, как в смартфоне, карты и музыка. «Яндекс.Авто» всегда под рукой. Обновленный «Хавейл H3». Сильный ответ.
17: Оцените новинку. «Хавейл Про». Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново-Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
18: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново-ФМ.

водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем наше море.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. С наступлением лета в Ивановской области резко выросло число аварий с юными водителями двухколесного транспорта. Так, на днях трое подростков на электросамокате попали под колеса авто. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на второй лагерной улице. Как выяснилось, ребята арендовали самокат с чужого аккаунта. Управлял им 14-летний ивановец. С травмами школьников доставили в больницу. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям следить за досугом своих детей и напомнить им о необходимости спешиваться перед переходами. В Ивановской области появится еще одно оборудованное место для катания скейтеров. В летнем саду Тейково стартовали работы по устройству асфальтированных площадок для паркура и скейт-парка. В прошлом году эта территория набрала больше всего голосов в программе формирования комфортной городской среды. Напомним, до 12 июня на платформе госуслуг проходит очередное онлайн-голосование по благоустройству. Победившие проекты будут реализовывать в следующем году. В Ивановской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Она ежегодно объединяет соискателей и работодателей из разных сфер. 26 июня в нашем регионе свои вакансии представят более 160 предприятий и организаций. Помимо этого, в программе мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. Также в рамках ярмарки для юных жителей нашего края пройдут мероприятия фестиваля профессий. Он призван помочь подросткам и молодежи сделать осознанный выбор будущей специальности, раскрыть их таланты и интересы. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново ФМ».

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» получит турбомотор. По словам гендиректора «АвтоВАЗа» Максима Соколова, прототипы соберут в этом году. Напомним, кроссовер на базе «Весты» встанет на конвейер осенью. На первом этапе его будут оснащать вазовскими агрегатами. Позднее «Азимут» получит более мощный турбодвигатель на 150 лошадиных сил и классический автомат. В России стартовали продажи нового кроссовера GAC S9. Это крупный гибридный паркетник класса люкс. Среди конкурентов Lil 9, ROX Adamas и Voya Taishan. Новинка доступнее большинства конкурентов. Цена от 6,5 миллионов рублей. При этом есть адаптивная подвеска, система удержания в полосе и ряд других премиальных опций. Tenet T7 остается самым популярным кроссовером в России. В мае продали почти 8 тысяч машин, а за 5 месяцев с начала года – 30 тысяч. Havail Jolion несколько лет оставался самым популярным кроссовером и одновременно самой популярной иномаркой в России. Но в этом году в лидеры вырвался более крупный Tenet T7. Недавно в России началось производство люксовых кроссоверов ROX Adamas. Это не новинка. Раньше машины возили из Китая, а теперь собирают на автоторе в Калининграде. Кроссовер выделяется внешностью. Дизайн разработало знаменитое итальянское ателье Pininfarina. Люксовый комфорт и преимущества гибрида сочетаются с хорошей проходимостью. Подробнее о ROX Adamas российской сборки расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
11: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
12: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-00-263.
14: Нужны окна на века? Беги на «Строителей 76» в компанию ТМК.
15: Выгодно?
16: Да.
15: Где?
16: В высшей лиге.
17: Квас «Берендеевка» 2,5 литра – 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов – 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
18: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций

0: со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Яндекс.Карты и навигатор теперь показывают сигналы светофоров в реальном времени. Такая опция работает на некоторых участках в Москве, Питере и Нижнем Новгороде. Прямо в приложении можно увидеть цвет сигнала и сколько секунд осталось. Это удобно, особенно когда обзор закрывает фура или другие объекты, а также при плохих погодных условиях. С наступлением лета в Ивановской области резко выросло число аварий с юными водителями двухколесного транспорта. Так, на днях трое подростков на электросамокате попали под колеса авто. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на второй лагерной улице. Как выяснилось, ребята арендовали самокат с чужого аккаунта. Управлял им 14-летний ивановец. С травмами школьников доставили в больницу. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям следить за досугом своих детей и напомнить им о необходимости спешиваться перед переходами. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
11: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
8: Телефон 59-29-49.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: В СМ Клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на строителей 76.
15: Любовь и
16: золото на Иваново ФМ.
17: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
18: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
16: с бриллиантами.
17: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново ФМ.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. С наступлением лета в Ивановской области резко выросло число аварий с юными водителями двухколесного транспорта. Так, на днях трое подростков на электросамокате попали под колеса авто. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на второй лагерной улице. Как выяснилось, ребята арендовали самокат с чужого аккаунта. Управлял им 14-летний ивановец. С травмами школьников доставили в больницу. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям следить за досугом своих детей и напомнить им о необходимости спешиваться перед переходами. В Ивановской области появится еще одно оборудованное место для катания скейтеров. В летнем саду Тейково стартовали работы по устройству асфальтированных площадок для паркура и скейт-парка. В прошлом году эта территория набрала больше всего голосов в программе формирования комфортной городской среды. Напомним, до 12 июня на платформе госуслуг проходит очередное онлайн-голосование по благоустройству. Победившие проекты будут реализовывать в следующем году. В Ивановской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Она ежегодно объединяет соискателей и работодателей из разных сфер. 26 июня в нашем регионе свои вакансии представят более 160 предприятий и организаций. Помимо этого, в программе мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. Также в рамках ярмарки для юных жителей нашего края пройдут мероприятия фестиваля профессий. Он призван помочь подросткам и молодежи сделать осознанный выбор будущей специальности, раскрыть их таланты и интересы. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново ФМ».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
8: Акция до конца месяца.
9: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
4: Любовь и...
5: Золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
10: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
11: Телефон 59-29-49.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Выгодно?
14: Да!
13: Где?
14: В высшей лиге.
13: Нектарин 199,90. Крылышки гриль 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 4 по 10 июня в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: конечно же, опять по кругу.
1: Я никуда сегодня, в общем, не тороплюсь, хотя нас...
2: В Иванове 9 вечера.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Любите свой газон. Вбегам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек». Техника, которая работает как часы. «Бегам». Правильный выбор.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: За рулем к свободе – Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос возраст не немало. Владимирская область, село Чириково. УКН 13-233-5-0-263.
7: «Бегам» встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30%. На весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в «Бегам».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM. Первое областное радио. Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан. Можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
4: А что еще?
3: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
4: Выгодно.
3: Да, но предложение ограничено.
4: Бегу звонить.
3: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
5: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на Строителей 76.
6: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
7: Возрастное ограничение старше 18 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
4: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: вами Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Буланова FM.
1: Если друг оказался вдруг

гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулил,

работе. С вами Иванова ФМ. В Иванове по

0: отказали. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем.
1: С вами Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

Иваново-ФМ. Первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Слушайте Иваново FM.
2: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх,

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой, среди невзятых

здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. И тайну чьих-нибудь следов гранит

верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок –

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново-ФМ».